0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут в своих вибрациях.